0: Серии 69 Бурийский Венус Театр. Объяту. Садуали за жития себя. Я могу куду флик фрикин, коли 69 Бурийс от Тюриси. Он регал и шоссир итальян. Или пуле вер. Я дуа с ним он дэ.
1: Он фирм от Техниколер, The Warner Brothers.
0: Mes conduisants rares commencent à se déployer à San Francisco. C'est les 69 Bourries. Et ça va.